Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою и невостно хлестивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня и сине, облетися во мне неправда. Я куда не возглаголит устав моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крыло Твоею покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя. Врази мою душу мою, удержавши тукс, затворивши уста и глаголыши гордыню. Изгоняющий меня ныне обыдоши мя, очи свои возложиши, уклоните на землю. Объяши мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе я и запни им. Избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых, от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытишь и со сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аж же правду явлюсь и лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мне со славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигок душу мою, Боже мой, на Тя уповах. Да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я и неведению моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости, истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, мног бо есть. Кто из человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его, и вид им. Отче мой, вынука Господа, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и ниш есть мас. Скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мой, остави все грехи моя.
Вещь, враги моя, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиве и праве прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче умыми от беззакония моего, от греха моего чисти мя. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших, у лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти. Все бой беззаконие зачат есть ми во гресех, родиме мати моя. Все бой истину возробил и себе известное, тайное премудрости Твоей явил миссии. Окропиши мя и сопом и очищуся, помыши мя и по честнеку убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди мя. Научу беззаконную путем Твоим и нечестиве к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Яко ащу бы восхотелось и жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве девство сохранила, иси во успении мира не оставила, иси Богородица, приставилась иси к животу Мати, сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, преудобренную Богомудрую Двоицу, Пресветлую восхвалим вернее по достоянию, Флора Преблаженного и Лавра Всечестного, и же усердно Троицу несозданную ясно проповедости всем, тем же пострадавшую до крови, и венцы пресветлыми увязостися, молитеся Христу Богу, да спасе души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений. Бог спасения наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах не всыпающую Богородицу, в предстательствах непреложное упование, гроба умерщвления не удержаста, якоже бо живота Матерь к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного имя же, веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя крепся, взыскаша душу мою, и не предложишь о Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякой печали избавил Мессии, на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Вонми меня, услыши меня, в оскорбех печали моей, сметокся от гласа вражия, от стужения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие, во гневе враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма. И рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Се удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели язык их, яко види беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыди ты по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стога ногу лихвая лесть. Яко аще бы враг поносил мя, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, иси со мною брашен в дому Божий, ходихом единомышлением, да приди же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возваха, Господь, услыша мя, вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бога, смирит ясы и прежде век, несть им изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, сквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их пачи и леет асу стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и той Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеша я в студене состления, мужа и крови льсти, не преполовя дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тя. Живы помощи вышнего в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, везаступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит Тя от сети ловчие, от словесе мятежно,
пришма своему осенитя и под крыле его надеешься, оружием и будете истина его, не убоишься страха ночного, от стрел летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от стороны твоя тысяча и тьма одесной тебе, к тебе же не приближатся, обачу очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, наспеда и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и покрию, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услышу его, снимись им в скорби, измой его и прославлю его, долготой дни исполни его и влю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве девство сохранила, и сего успения мира не оставила, и си Богородица, приставилась иси к животу, мать сущей живота, и молитвами Твоими избавляющая от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Преудобренную и богомудрую Двоицу Пресветлую восхвалим вернее по достоянию, Флора Преблаженного и Лавра Всечестного, Еже усердно Троицу несозданную ясно проповедости всем, тем же пострадавшей до крови и венцы Пресветлыми увязостися, молитесь о Христу Богу, да спасет души наша, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимо мы дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебе родшегося моли Богородица Деву, много бо может моление матерня ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистой, яко милостив есть и спасти моги, иже страдать у нас изволивы. Скоро да предварят нынче дроты Твои, Господи, яко обнищахом взяло, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наше же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающей Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гробы умерщвления не удержаста, яко же бо живота Матерь к животу приставива, утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим,
души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да уполчением их, соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слова, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все твори Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, а единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивы тем начало и власти тьмы, сам, Владыка, человеколюбче, прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, ежа от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитере.

одушевленный, и о спасении Господу помолимся.

вашем создании.

святейший патриарх православный и создателя святые обители сия, и во всех прежде почивших отцах и братьях,

Господу Спасителю нашему, уеже прияди молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытание пришедшую на Русь святую, обышедшего ободошею грозив.

Вся защитники Отечества нашего, и оеже утвердите нас всех вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Рцем всего.

отец перед ночью поспешествует, духи братолюбия крепейте от беды избави, запрети раздирающего обращению мова, ожесточение сердец, ризу твоеность, церкви живого Бога, и замыслы их неспровергни, благодатью твоей власти придержащей ко всякому благу достали и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего в заповеди твоих утверди, крепость духа им не спасли, а смерти ран и пленения сохрани. Лишенные кровы и узда несущие в домах идеал, священное питание, будущее, страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим, надежду, благое утешение подашь, всем же в одни сердце.

душа друга, любовь к одновременно людях твоих, якогда единими уста, единим сердцем, исповедуйся тебе единому Богу, Троицу славному, ты высшее выступление, победа и спасение, по вашему начальству.

благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общниками быть святым Твоим сподобил еси. Благодарю Тебя, ко мне недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека любче нас, ради умеры же и воскресы, и даровав нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть им и... Дашь быть и симым небо исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очу и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так, осего же деяешь, эту надежде живота вечного пресносущный достигну покой, и де же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты, бойся истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя, поется Тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю обо Тебя, блаже и человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим и все некрылу Твоею, и даруй чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бойся хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да выпищу мне плоть Твою волю, огонцы, опаляй недостойное, да не опалиши меня, Содетелю мой, паче же проди во уды моя, во все составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышление, составы утвердись косми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всегоме сперегвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти я мы и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые, чиноначалие же бесплотных, притечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь. Еже мольбы благоутробней прими, Христе мой, Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты, Боисе, освящение, едино наших блаже, души, светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь.

молитвами Пречистая Твоей Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господобила меси, недостойного причастника быть пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, о животворимя умешленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приемать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во ежепеть и славить и тебя во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь того, чем и спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мое.

Отче наш, жеси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш

уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявший благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира ви сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, очи его, не златоустье, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелось и божественную благодати Твоими устнами вся учиша, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, всеблаженне преподобно, достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почися на умоление предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тебя.

Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной же везде, Сыся, исполняя, сокровище благих и жизнь подателю, приди, селися мны, и очисти на всякие скверны, спаси Боже душу нашу. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пости и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Это Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою и моление моему. Внуши молитву мою не в устах льстивых, отрица Твоего судьба моя изыдет, почва моя довидит правоты. Искусивость сердце мое посвяти уси ночью, искусив меня и не обретись во мне неправда. Якогда не возглавит уста моя дел человеческих, за свой славу стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезя Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко слушай меси, Боже, преклони уху Твое мне и услыши глагол моя. Удиви милости Твоя, спасаю пылающие на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыву Твою покрывши мя, от лица нечестивых постраших мя. Врази мою душу, душу мою держаша, дух свой затвориша, уста и глаголуши гордыню, изгоняющая мя на небе души мя. Очи свои возложишь, уклоните на землю, обияшь меня, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори, я запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим, аже правду явлюсь и лицу Твоему. Насыщуйся в них, дай видимость славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигло душу мою, Боже мой, на Тебя уповах. Да не постыжуся вовек, ниже да посмет меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою, научи мя. Яко Ты, если Бог спас мой, Тебя терпех весь день. Помяни щедроту Твоей, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь Его, ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткое, на суд научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости и истины, отыскающие заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, его же изволи. Душа его во благих подворится, и семя его наследит землю. Державу, Господи, боящийся его, и завет его явит им. Отче мой, вынуко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород не ищеть нас. Скорби сердца моего умножившися, от нуж моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и оставив все грехи моя. Вишь враги моя, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко повахнася. не злоби и праве прилепляхося мне, яко потерпеть о Господи, избави Божий Израиль от всей скорби Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя беззаконие моего и греха моего чисти мя, яко беззаконие мое, а знаю грех мой предо мною и свину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь в недосуде детей. Все бы в беззаконии зачат, есть мы во грехах родимая мать моя. Все бы истинно возлюбилась и безвестная тайной премудрости Твоей яви умеси, покропившими сопами очищуся, умывшими и почестнее губилюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадится кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, вся беззаконие моя чисти. Сердце чисто созыжди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отымей от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Водящему утреди имя. Научу беззаконные путем Твоими честивых к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой к правде Твоей, Господи, усне мое отверзивши, и уста мои возвесят хвалу Твою. Ягаще бы восхитилась жертвы дал бы хубо, все сужения не боговолиши, жертву Богу буду сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. О Боже Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда боговолиши жертвы правды возношения и все сожигаемые. Тогда возвожат на алтарь Твои тельцы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве детства сохранилось и его успение, и мира не оставилось, и Богородице. Представилась иси к животу, мать и сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, преудобренную и богомудрую Двоицу Пресветлую, восхвалим верне по достоянию, флора преоблаженного и вавра всечеснагу, и же усердно Троицу несозданную ясно проповедасте всем, тем же пострадавши до крови, и венцы пресветлыми увязостися, молитесь Христу Богу, да спасе души наша, и ныне присни во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинно возрастившая нам под живота, Тебе молимся, молись, Владычице со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатель, Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающая Богородица и в перестательствах непреложного упования, гроб и умерщвление не удержаста, якоже бы живота матери к животу пристави, в утробу вселилася преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Отец, еще вещи теодичный страх приступи, да не полишися, он боясь. Божественный же пек кровь к общению, перевопремелись тебя печалившим, та же дерзая таинственно брашный ящик. Прежде причастие страшные жертвы животворящего тела водышня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари, видимое и невидимое свидетелю, изначальный голос со пресносущной сыне, и собезначальный премногие ради благости, в последние дни в потеболкися, и распнися, и погребися за ныне благодарны звон равную, и Твоей крови обновив и растревшая грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и слушай голову моя, согреши, Бог Господи, сохреши их на небо и пред Тобою, и несть достойно возрете на высоту славу Твоя, прогневу бы Твое благость и заповеди приступив, не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долго терпелив же и много милостив, не предавай себя погибнуть чисто беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы река сечего голюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но и же обратитесь и живы быть ему, не хочешь и Бог Владыка создание Твою руку погубить, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти, тем же осаще недостойно есть небесей земли, и все привременной жизни всего себе повинно в греху, и с восем поработив и Твой искренний образ, но творение создания Твое бы, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерно благоутробе дерзаю прихожду, прими оба имени Твою полюбчий Господи, яко же буницу, яко разбойника, яко матеря, яко будного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира немощи человеческой исцеляй, труждающийся и обремененный к себе призывай и упокоивай, не пришади призвать праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверные пути и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, и когда чистым сведением совести моя, святынь Твоих час приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее, с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же и телом, а Ты еже недостойный тем причащатися, но дашь мне и даже до конечного моего издыхания не осужден воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, в нахуте живота вечного, и во благоприятен ответ на сращем судьище Твоем. Як Ты аз со всеми избранными общники буду нетленны Твои благ, я же уготовился любящим Тебя, Господи, в ниже пребросавленный сего веки. Аминь. Господи Боже мой, веми к ней достойни же доволен да подкров нитиши храм души моя, за ней же весь пустый пался есть, и не маши во мне место достойно, еже голову подклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирение моему, яко же воспрявайся в вертепе, и в яслих бессловесных восыщи, сисы восприми и в яслих бессовестной моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же ныне удостоились и в нити свечеряти, согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи внити в дом смиренной моей души, прокаженная, грешная, яко же не отринуся подобную мне будницу, и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе. Сисы, умилосердися мне грешным, приходящим и прикасающим тебя, яко же не возгнушалась есть из кенных я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмешайся из кенжихон и уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного и нечистившего моего языка. Но да будет мне угли Пресвятаго Твоего тела, честное Твоей крови,
в освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злака моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в ставлении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоения. Небо, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость. И да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленно глубоко озверовлен буду. Тем же молюсь и Тебе, яко един сей свят, Владыко, посвяти мою душу и тело, ума, сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови и вкорени страх Твой в одесях моих, и освящение Твое неотъемленное от меня сотвори. И будь мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня, одесную Тебе пристояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, невещественным Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благодивших. Аминь. Единый чистый, нетленный Господи, за неизреченную милостью к любви наше все восприемы смешение от чистых и девственных кровей паче естества рушуя, Духа Божественного нашествия и боговорением Отца Престосущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мира и сила, Твоим восприятием же утрящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душа тленная, страсть и телесная, погребение Твоим адово пленивое царство я, погреби моими богими помыслы лукавые советования и лукавствие духи разори, триндемно Твоим живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставив меня грехом попавшегося образом я покаяние предлагаю, преславно Твоим вознесение, подское Божие восприятие, и сие единственным Отца сидением почты, с подобиями причастия святым Твоих тайн, несную часть спасаемых поучите, сните им утешите для Твоего Духа сосуды, честные, священные Твои ученики и соделывай. Приятелище мне покажи только пришествия, хотя и паки прийти и судите вселение правдою, благоволей мне устресть тебя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю воспеваю тебя, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшне Твоим или несприятием предстоит судилище Христе Боже, и осуждение подемля и слово творя осудение мной злых, сицы дней прежде даже не прийти дней и осуждение моего, у святаго Твоего жертвенника представя я пред Тобою и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклоняя от своей совести, приношу лукавое мое беззаконие и деяние, являюсь и обличаю, «Вишь, Господи, смирение мое, и оставь все грехи моя, вишь, яко множишься паче вас, главы моя, беззаконие моя, кое оба не содею зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей. Уже бо и дева содеях, буд прелюбодейство, гордость, кичение, укорение хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, обидение, ненависть, зависть, реболюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, слабоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякие утоскренних, рослих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволе, и вем, Господи, якое беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедро Твоих и милости неизреченное, и незлобивая Твоя благости, не несть грех побеждающего к любви Твое, тем же причудным Царю, незлобивай, Господи, удиви на мне грешней милости Твоя,
Покажи благость Твою, силу, яви крепость Богу утробного милосердия Твоего. И обращающийся, прими имя грешного, прими имя, якоже прялся бунного. Разбойника, буницу, прими имя пребезмерней, словом и делом и похоти бессмертную, и помышлением бессовестным согрешивши Тебе, якоже воедино десятый час пришедших прялся, ничто же достойно соделавших, так и прими меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и о печалях Духа Твоего Святаго, и о горчах человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением в ночи и во дни, явление же и не явление, воли же и не волею. Аминь.

самое пречистое тело Твое, сия самая честная кровь Твоя. Молюсь по Тебе, помилуй меня, прости меня прегрешения мои, вольные и невольные, словом, между делом, между видением и невидением. Сподоби меня весь ужденно, ты креститесь, пречистый в Твоих тайн, восставление грехов в жизнь вечную, аминь. Вечери Твоя тайная дни, Сыне Божий, причастниками отними, небо врагом Твоим тайным поверь, не лапзани Ты дами полюда, верх разбойник исповедует Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. И да не в суд или в осуждении будет мне причащение, причистый Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела, аминь. Очищаться могут те, кто был накануне на исповеди, получил благословение, готовился к святому причастию.

божественной Твоей силой, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир мирами Твоему дару, церковь, Твоим священникам, воинствам, всем людям Твоим, и ко всякое даяние блага, и всяк дар совершенствующий есть, ходя Тебе от со света, и Тебе слава благодарна.

0: благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нетринный си грешно, гоно общениями быть и святых Твоих сподобил си. Благодарю Тебя, меня, яко не, меня недостойно, го причастите себя причисты Твоих небесно рос подобил си. Но Владыка Чуха любче нас ради умеры жив воскреси, и даровал нас страшные сие животворящие таинство во благодеянии священие душ и телес наших. Дашь быть сим мне во исцеление души жития, во отгадание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего в мир душевно мои сил, веру непостыдно в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественно Твоей благодати и Твоего царства и присвоение. Да во святыни Твоими теми сохраняем, Твою благодать поминая всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так у всего жития и шетого надежды и живота вечного, пресносущный дости на покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная свада встречих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты во еси истинное желание, неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Святителю всех, благодарю Тебя всех, и ежемеси под благих и притещений причистых, и животворящих Твои таинств. Молю бо Тебя, Боже, и Тёка любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не кровью Твоей, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайте все святынь Твоих, в оставлении грехов жизнь вечную, Ты, выеси хлеб животный, источник святыни, Податели благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищи мне путь Твою волею, огнь цепля недостойная, да не полиши мне, Судитель мой. Паче же пройди во уда моя, во вся составу, во отрову, в сердце, по политерне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утвердись косьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс призвозди страху Твоему, пресно покры, соблюди же, сохрани мя всякого дела, и слово души тленного, очисти умы и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мяс Твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входом причащением, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвень Тебе приношу вся святая, че на начале же без споты, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы бо утробне прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бо исти освящение наших, влажи души свет воси Тебе или подобно, яко Богу и воды исти славу сил воссылаем на всех день. Телу Твое Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная, во соверение грехов. Будет мне бодрение все в радость, здравие, веселье, страшных же второе пришествие Твое с подобными грешного стати, единственное слава Твоя. Молитвами причистой Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородицы, свети помраченная моей души и надежда, покрови прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило мне и сие недостойного, причастники быть и причистого тела, честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просветимо умные очи сердца, еже источник бессмертия родшая, а животоремя умрешенного грехом, еже милости Бога Бога, любо Боготробная Мати, помилуй мне даже умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленениях, помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденной при Мати причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние и исповедание, во ежепетии и славите Тя, во стяне живота моего, яко благословенной и препрославленной си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по Голгофу Твоему с миром, яко видишь Ты очи мои спасение Твое, еже и си готово пред лицем всех людей, свет во откровении языков, во славу людей Твоих, Израиля, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помимо нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помимо нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели мощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сын на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави на долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст своих, якоже света с огнем воссиявши благодать, вселенную пресвяти, не серебролюби мирови сокровища снизка, высоту на нас переномудрие показа, но Твое имя Своего Сына кузуи, очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устнами вся учиша поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанне, Златоусте, все блажене преподобне, достойны хвалим Тя, и сейбо наставник, яко божественный являй, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство, которое су непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Богай на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейшая Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой Своей Матери, и же во святых отца нашего Иоанна, епископа Константина, Града Златоуста, и всех святых, помилуй и спаси от нас всех уплаживающих человека, любви.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, удерживай души истинной, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих жизнеподателю. Приди в силе сильные, очисти на всякие скверны, спаси Боже душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, непресный во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости весь законы наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, непресный во веки веков. Аминь. Отче наш, же исти на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим Сыну Христу, Цареве Богу нашему. Боли возлюблены сирень Твоя, Господи, всем, желает кончаться душа моя, благодарю Господи, сердце мое, плоть моя, возрадовался за Боже живи, и гутинца при тебе храме, но и горлицу внизу о себе держи положить кинцы своя. Благодари Твою, Господи, сила царю мой, Боже мой, мой, Боже мой, блажение живущий за мной веки веков, восхвалит я, блажение.

Христу Богу предадим.

Слышится глаголи мои, я кого смогу, что я должен земли просилиться на земле.

Богосмотрение таинства.

духов от студенца клятвенного и иди в Харань, и обрети место из Патамо, зайди бы солнце, и взят от камня место того, и положи возглавие себе, и спа на месте оном, и сон виде, и все лестницы утверждены на земли, и я же глава досязавши до небес.

смерти, а мы же аще пойдеши, и возвращу тебя в землю сию, яко не имам тебя оставите, донде же сотворите ми вся, елико глаголов тебе, и восхая от отца своего и речи, яко есть Господь на месте

обличай же нечестивого пороча себе, обличение бы нечестивому раны ему, не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудрые, и возлюбят тебя, дашь премудрому вино, и премудрший будет, сказуй праведному, и приложит приимати, начало премудрости, страх Господень, и совет святых разум, разумите бы закон.

Матерь Преснопамятная, Создателя Святые Обители Сия, и о всех прежде почивших у всех и братья, сдележащих и повсюду.

Boże, uroż

Аз уснух и спах, поставь, яко Господь доступит мя.

запомнивая призывая главу мою, яко время тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеше раны от лица безумия моего, пострадал ты слепокся до конца весь день сетой хождал, яко лягой мой наполнившись поруганий, несть исцеление плоти моей. Озлоблен бых и смирился до зела, раках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой.

беззаконие мое аз возвещу и попекуйся о грехе моем. Врази же мои живота, укрепившися паче мне, и умножайся ненавидящими бесправды, воздающими

Боже, Боже мой, к Тебе утреннего жада Тебе душа моя. Коль множится и Тебе путь на земле пусть и не проходит, не безводен, так во святем явився Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твою паче животу снимы попалите Тя, так благословлю Тя в животе моим и имени Твоим воздержу руцы мои, яко тупо и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренне поучався в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови кривду Твоей возрадуйся. Прильби, душа моя, по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суесть, тоже душ мою, нидут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лесом буду. Царь же возвеселится, а Бог тебе похвалится, вся клянися им. Яко загради

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвал ты в ночи пред Тобою, да внедет пред Тебя молитва, я преклоню ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, примени бы с нисходящими в робых, яко человек без помощи в мир твой свобод, яко язвы не спящего гроби, их же не помянулась их тому. И те от руки твоя треновение выше, положишь меня в гробе преисподним темных и синесмертных,

Исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от осления живот Твой, венчающего темнитостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя вновеца и опорля юность Твоя, паряя милостыня Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисею, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрой милости Господь, долготерпеливо многомилости, не до конца прогневается, не живи прождуя, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес и от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лико стоят востоца от запада, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, щедрый Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помянул, яко перцесть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцвете, яко дух пройди в ней, и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творителя. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его все не обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его, услышите благословение Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его.

Господи, услышь молитву мою, наши моления мои во истине Твоей. Услышь меня правде Твоей, не десу с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою тяжелы. Яко погнал раб душу мою, смирил и землю живот мой. Посадил меня из темных, яко мерка и века. И уныл во мне дух мой, во мне смятей сердце мое. Помянут мне древние, поучися во всех делях Твоих. Творение к руку Твоей поучался, воздев Тебе руки мои, душа моя, по земля безгодная Тебе. Скоро услышь меня, Господи, исчези дух мой, не отрати лица Твоего от меня, уподобнився нисходящим в рог. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взял душу мою. Изми меня от раб моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты, си Бог мой, Дух Твой благий, наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдой Твоей сведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь, враги моя, и погубишься от стужающей души моей.

his third.

Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всея земли, Бог, пойте разумно, воцарится Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князе людстве, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася, вели Господь и хвален зело во граде Бога нашего в горе святе Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра северова, град Царя Великого, Бог в тяжестях Его знаем, есть всегда заступает, и яко все цари земстей, собравшись, снедошися в купе, ти, видевши, яко удивишися, смятошися, подвигошися, трепет приятья там о болезни, яко рождающая духом бурным, сокрушиши корабли фасирские, фарсийские, як уже слышахом, так и видихом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бога слава и век, прияхом Божия милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, судья праде Твои, Господи, убедите Сиона, и обымите его, поведите во столпех его, положите сердца вашего, силу его, и разделите дома его, якода по... Повесьте вроде ином, яко то есть Бог наш во век и век века, то и посет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселении, земнородние же и сыновей человечести, и вкупе богатый Бог, уста мои возглаголют премудрости, поучение сердца.

Избавит ли человек, не даст Богу измены за себя, и цену избавления души своей я, и утрудися век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, и когда увидит премудрое умирающее, вкупе безумие ныне смыслен, погибнут и оставит чужим богатство свое, и гроби их жилище их вовек, селение их, род и род, нарекоши имена свои на землях, и человек в чести сын не разумея, приложися с котом несмысленным и уподобися им, сей путь их соблазн им, и пасих во устях своих благоволят, яко овцы в аде положение суть смертью пасет я, и обладают ими, правей за утро и помощь их обетшаша во аде от славы своей озреновений быша, а бачи Бог избавит душу мою из руки адовой, егда приемет мя». Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дома его, яко внегда умрите ему, не возьмет вся нежесть, нет с ним славы его, яко душа его в животе его благословится, исповеса тебе, егда благосотворишь ему, видя даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сей не разумея, приложися с котом не смысл.

аминь. Бог, Бог, Бог, Господь, глаголы и призвал землю от восток солнца до запад, под сегодня благоволетие, благолепие красоты Бог Его, Бог яви приедет, Бог наш не примолчит, огни пред ним возгорится, его крестнику буря зельна, призовет небо свыше и землю рассудите люди своя, соберите ему преподобное его завещающее завет его о жертвах, и возвестят небеса правда его, яко Бог судья есть. Услышите, людей мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих обличу тебя, всесожжение же твоя, предо мною суть выну, не приму от дома твоего тельцов, ни же от ста твоих козлов, яко мои суть все звери, дубравни, скоти в горах и волове, познав вся птица небесная, красота сильная со мною есть, аще взалчу не реку тебе, моя боясь вселенной, исполнение еда, и я». Еда, ям, мясо, юнче или кровь козлов пью, пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитва Твоя, и призови имя в день скорби Твоя, измутя, и прославишь имя. Грешнику же рече Бог вскую, Ты поведаешь и оправдание Моя, и восприемлешь и завет Мою с Твоими. Ты же возненавидел иси наказание, отверглись и словеса Моя вспять, аще видел иси татя, текла иси, сыним, и с прелюбодеем участие Твое полагал иси, уста Твое умножишь, а злобу язык Твой. Сплеташь и лещение, сидя на брата твоего, клеветал еси, на сына матери твоя полагал еси соблазн, сия сотворилась и умолчав, вознепщевал еси беззаконие, яго буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя, разумеете, упа сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя, жертва хвалы прославит мя, и там о путь им же явлю ему спасение мое, помилуй мя, Боже, по велице милости твоей, по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, ему в грехах родимя мати моя, себо истинно возлюбилась и безвестной тайной премудрости твоя явил мне си. Огропишь имя и сопа мои очищуся, омыешь имя и паче снега уберюся. Слуху моему дась радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто сосишь во мне, Божий дух право обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне и радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось и жертвы долгов уба всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим. Им Сион, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правду возношения все сожигай.

что хвалишься во злобе сильнее беззаконие весь день, неправду мысли язык твой, яко бритву изощрену сотворил еси лесть, возлюбилась и злобу, паче благостыни неправду, неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопный язык льстив, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего и корень твоей земли живых, узрят праведнее, убоятся, и они восмеются и рекут, все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможно, суетою своею, аж же яко маслина плодовита в дому Божию, уповав на милость Божию, век и века, исповемося тебе в век, яко сотворил еси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими, речей безумием в сердце своем, несть Бог, раслеши, омерзишися в беззакониях, несть творяй благое, Бог с небесе прините на Сына Человеческое, видите, аще есть, разумевая ли, взыская Бога, все уклонишися вкупе, непотребней быша, несть творяй благое, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди мои снять хлеба, Господа не призваша, там устрашишася страха, иди же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешися, яко Бог уничижи их, кто даст от всего на спасение Израилева, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужде восташе на меня и крепце, изыскаши душу мою и не предложишь Бога пред собою, сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагов моим, истину Твою потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благу, яко от всякой печали избавив меня и сина враги мои, возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего во мими, услыши меня в скорбе, в печалью моей, смято от глаза вражи от сужения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие во гневе ждавах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрий мя тьма и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещию почию, все удалихся, бегай, водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя их беззаконие и пререкания в ограде, днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не скудят стогни его лихвой лесть, и каще бы враг поносил мне и претерпел бы хуба, яще бы ненавиди мя, на мя величивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен в дому Божий, ходихом единомышлением, да придет же смерть на ня, и да снидут вас живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающих мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог, измерит ясы и прежде век, не избоим изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернишь завет свой, завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься зерца их, умякнуша словеса их, почили и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, той тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не изведешь их в студии.

человека попраме человек весь день боря стужими, попрашами вразимой весь день яком нозе борющими с высоты. В день не убоюсь, аз же убываю на тя, а Бозе похвалю словеса мои, на Бога убавах не убоюсь, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, намя вся помышлениях на зло, вселятся и скрыют, и пято мою сохранят, якоже потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши, я гневом люди не изведеши. Боже, живот мой, возвести к Тебе положилось, и слезы мои пред Тобою, яко его обетование Твоем. Да возвратятся вразимые вспять, вон же ощи день призабутя, все познах, яко Бог мой си Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово. На Богу уповах не убоюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитва, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еся душу мою от смерти, очи мои, слезы нози мои поползновения. Благого жду пред Господем во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на Тя упова душа моя, и на синь крыло Твоею надеюсь, донде же приидет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей и спаси меня, дадив поношение попирающие мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою среды скимнов, поспах смущен, сынове человечий стиль, зубы их оружие, стрелы и язык их меч остр. Вознесися на небеса, Боже, ибо всей земле слава Твоя, сеть уготовыша ногам моим, и слекуша душу мою, и скопаша пред лицем ямы и в подушевню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстанет слава моя, восстанет псалтири и гусли, восстану рано, исповимся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Аще воистину бы правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, и неправду руки ваши сплетают. Очердившаяся грешница от лжец, на заблудиша от чрева глаголыша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышит глаз обывающих, обываями бывается от премудра. Бог сокрушит зубы их в устях их, членовный львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев, отымутся подёги на них, и не видишь солнца. Прежнее же разумейте терния ваши горамна, яко живо, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руца свою мыет в крови грешника, и речет человека, ощубо

вековами и неизбимя от враг моих, Божий, от восстающих на меня, избави меня от делающих беззаконие, от муж крови и спаси меня, яко се уловишь душу мою на подошве на мне крепце, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправих, восстанем в сретении моей и вишь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, в анми посетите все языки, да не ущедришихся делающие беззаконие, возвратятся на вечер в зал четыре копеса, обойдут град, сети отвечают усты своими, меч в устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, и ничижишихся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Божий заступник мой еси. Бог мой милостиво предварит меня, Бог мой явит мне на возех моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силой Твоею и низведи я, защитничай мой, Господи, грех уст их, слово уст их, и я Тебя да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине, в гневе кончины, и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковым и концы земли, возвратятся на вечер и в зал четы копеса, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще лежи не насытятся и поропщут, аз же воспою силу Твою, возрадуюсь за утро милости Твоей, яко был и си заступник мой, прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой, и си Тебе пою, яко Бог заступник мой, и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул еси, не сложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас, стрясли еси земли, смутил еси ее, исцели сокрушение ея, яко подвижися, показал еси людям твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавится возлюбление твои, спаси десницу твою.

Недуми простру сапог мой, мне на племеннице покоришися. Кто ведет мя в оградограждение, или кто наставит мя да идуми? Не ты ли, Боже, отриновы нас, и не изыдешь, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и суетно спасение человеческого, а Бозе сотворим силу эту.

Христе, яко был есть упование мое, столб крепости от лица вражи, вселюсь в селение Твоем во веки, покрыюсь в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы мои, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни цари бы приложивши, лето Его до дни рода и рода, пребудет век пред Богом, милости истину Его, кто взыщет, так и воспою имени Твоему во веки, воздать ими молитвы мои.

веки веков, аминь. Не Бога ли повинится душа моя, того бы спасение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижися наибаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, як о стене преклонения плоту возри на вену, обаче цену мою совещаше отринуть и текоше в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху, обаче Богови повинися душе мое, як от того терпение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не приселюся, о Бозе спасение мое, слава моя, я Бог, помощи моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывайте, те от суеты в кубе. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство ищите, чед не прилагайте сердца. Единую глаголу Бог, двое сия слышах, за ней держава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, к Тебе, коль множится и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, безводней, так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче же воду с ней моей похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалит Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крыло Твоей возрадуюся, прилепи душа моя, бы Тебе менее же прият десница Твоя, те же в суе скаши души мои, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лица вам будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк лина и сим, яко заградившись уста глаголящих неправедное, услыша Божий глаз мой, в них да молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрый мя от сон малукавнующих, от множества делающих неправду, и же изостришь, яко мещи языки свои, набрегуши лук свою вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся, утвердивши себе слово лукавое, поведавши скрыть и сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезавши испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы владений сбыши язвы их, и изнемогуши на ней языцы их, смутишися всевидящих их, и убоясь всяк человек, и возвестиши дела Божии, и творение его разумеша, возвеселится праведник о Господе, и уповает на него, и похвалится всеправие и сердце.

Боже, Твоєю благодатью.

Твое, и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.

восставши Маріам, іди в горнє Ясенщанів, в Агради Удов, і мені дівцом Захарі не целовай Елісавет, і бисть, як услышь Елісавет, целование Маріїна, зграйся младенец в очреве Ілья, и исполнися Духа Святой Елисавет, и возопи гласом верим и рече, благословенна ты в жена, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне седа прииди мати Господа моего ко мне, себа якобы с глаз целования твоего уши моей, зыграйся младенец с радостями в очреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение благословение от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, Боже, спаси мое, яко презрено смирение рабы свои я, все бы отныне ублажат меня в сироди, яко сотвори мне величие сильное и святое имя его, прибыжи Мариам с нею, яко три месяца, и возвращайся.

якогда пробившися во славе всех твоих и победишь не то судите ти, всего беззакония, изначатый, если укрыся родимя, мать моя, всего истину возлюбил и себе светлое и тайное премудрости твои я явил меси, а пробивши мя и сопомаячившуся, мои жимя и почисти губилюся, слуху моему доси радости и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созидчиво мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и дух Твоего святого нет и не от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, честивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божьих, Боже, спасение моего. Возрадуй Твоего.

милости щедротами, человеколюбием, единородным Твоего Сына, с Ним же благословен и си, все пресвятым и благим, и жертворящим Твоим духом, и непресно и во веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Дева Траковица, с Мариями ее пророчица, песни сходно ныне воскликните. Дева Боедина Богоматико, приятию небесному представляется.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, достойно яко одушевленное тя небо, прияше небесное, пречистое, божественное селение, и преста света украшена яко невеста всенепорочная царю и Богу.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас от верзи, слух мой, Богоизбранная Дева, во еже разумете словеса откровения и познати путь спасения, да веру ему твердую, избавителю Богу, и воспою предивное Его нас промышление.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, отверзи душе моя очи веры, и узреши многое благодеяние Божией Матери, во дни тяжких обстояний Отечеству нашему издревле являемое, и воспою радующееся милостивое Твоя заступление.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, немощных здравия, расслабленных исцеления, обидимых защищения, от насилия и злобы спасения, скорбных в нуждах помощницы, не престай молитесь о чтущих тебя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, познай душе моя силу честного и жатрящего креста Господня, символ пресно побеждаем полки враг видимых и невидимых, молитвами Богородицы всех святых в земле российской просиявших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, грозное божественное прещение в рази разумеша, пришествием чудотворного образа Твоего, небесная Царица, страхом Бог, одержими и бегством внезапно обратишася, силою свыше гоними.
1: И ныне и присно во веки веков. Аминь. Глас хвалы и благодарения приносим Тебе, Владычице, и поклоняемся пречистому образу Твоему, им же многожды на Агарины победу даровала Иси, и рог наш вознесла Иси, защитнице скорой

0: апостола, произведшийся естеством подобно чистое исхождение, разреши, и рождышиши сущую жизнь к жизни, представися божественней ипостасней.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лик богословов от конец выше же ангел множества, ксионую дяху сесильным мановением, достодолжно владычице твоему погребению служащее.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас житейскими попечениями, сластьми искушаеми, тебе источник утешины и богомыслия песни приносим, утоли жажду духовную ум наш, к небу возведи превыше горних сил.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, отвези душе моя очи веры и узреши многое благодеяние Божия Матери, во дни тяжких обстояний Отечеству нашему издревле являемое, и воспой радость.

0: Благодарствуйся, злые, благодарственные, восписуем Ти, раби Твоей Богородице, на яко имущей державу непобедимую. От всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесту, не невестная.
1: Ангел, предстатель с небесе, послан к истрищи, Богородице, радуйся, и с бесплотным глазом воплощаем Отя зря, Господи, уже сашася и стояше, зовы к ней таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет, радуйся падшего Адамова звания, радуйся слез Евиных избавления, радуйся высоту неудобо восходимая человеческими помыслы, радуйся глубино неудобозримое и ангельскими очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся звездой являющая солнце, радуйся утроба божественного воплощения, радуйся, ею же обновляется тварь, радуйся, ею же поклоняемся Творцу, радуйся, невеста не небесная.

0: Отце, спаси нас, юноши и девы, девы же и Богоматери помечтущие, старцы и монахи, цари и судьи, пойте, Отец наш Господи и Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, да воскрубят трубою духовную горы небесные, да радуются холмы, да играют божественные апостоли, Царица в сынах представляется, с ним царствующий.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, аще вся веси Бога же невеси, ничтоже веси, ищущий мудрости витие возвещает, о Мати Божия, неисследуемая глубина, Божие к откровению Тобою явися, просвети мою, Воеже Господа Искупителя познати Бога, Отец наших.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чего ради оскверняются пути грешника, отвечает пророк Давид, того ради яко несть Бога пред ним, открой очи мои, омрачение чистое, да познаю вездесущее Творца всяческих, Бога Отец наших.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, вижду покаяние Давидова во вретище облекается, душу постом смиряет, питьем плачем покаяние

Пресвятая Богородица, спаси нас, небесных сил Царицы России, облаки печали, смятения и бурю помыслов укроти, даруй мне дух сокрушения, смирения, да из глубины сердца моего принесу чистую молитву Богу, Отец наш.

0: тебя, ожесточенного, но сама посети, да мук томления избавит мя Бог, Отец наших.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, никто же избавит мя от смерти ни родителей, ни чада, не спасет дар, ни же приношение, знайми и проводят токма до гроба. Греси же мои останутся, услыши милосердая, вопль мой, да спасет мя огня вечного Бог,

0: архангели, престоле господства, херувиме, славят и страшнее серафиме человеческий же род, поет и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, иже странно вселивайся, Богородица, в чистое чрево Твое воплощаем, сей всесвященный Дух Твой прием, у себе упокой, упокои, яко должник сын, тем же Тебя поем, Дева, и превозносим во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, возраст юности и жажда наслаждения пленяют мою душу благодатная, но к вечному блаженству и славе святых обрати мое помышление, да славословлю Господа моего и превознесу Его во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, волны неверия и скорбей лютых покрывают мою душу, но слышу глаз Господа глаголюща, маловерный, почто усомнился иси, к Тебе прибегу, Мати Божия, спаси мя и чада моя, в Тебе бо утверждение веры има мы, да превозносим Господа Творца во веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чьего угодию нечистоте служу прилежно, за обиды местью воздаю, обличаем гневаюся напрасно злословие.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, невозможно есть малую слезою великую, великие скверны омытий, и огни гиенские угасите, о всемилостивая Мати, вижду ожесточение мое и молюсь о Ти, дажь мне слезы покаяния, да убелю одеяния души моей.
1: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, с мольбою неотступною надеждою крепкою припадайте, державная владычица, зриши врага лютого, приближение услыши в слезах притехших, восстань скоро и яко благая защити, да славлю тебя, Мати Бога моего, во веки.
0: И ныне присны во веки веков, аминь. Плач мой в радости, братья, сетование веселья, Мати милосердия, и гордые замыслы враг моих сокруши, да благословит тебя всяк язык и всяка плоть.

0: Богородицу зрящая к зелобу лучшей божественней сени, яко Матерь сию, во святая святый Христос представим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, придите вернее ко гробу, приступим Божия Матери, и обымем сердце и устнами, а часы и лицем чисто прикасающиеся, почерпающие исцеление независимые дары от источника преснотекущего.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, призри на нищету душевную, и всякую горечь услади, непостыдна надежда наша, скорбящих, ободрение, плачущие, скоро утешение.

Пресвятая Богородица, спаси нас, вкусите и видите, яко благ Господь, за любовью Бо следует Господа познание, о трапеза таинственных дарований, с подобиями неосужденно животворящих тайн, причащайтеся во очищение.

0: сердце, спаси погибающих, в волнах неверия и злобы истощенных, волною Твоего милосердия изнеси на брег спасения да зовути, радуйся от вечной смерти избавления.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, самомнением ослеплен, дабы плохо укоряйте брата моего, как и сообщу свет ближнему тьмой лжи покрытый, даруй мне, о Мати Света, зрите моя прегрешение, и брата моего согрешение терпейте, и с любовью исправляйте.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ангел смерти нападе на мя, презирает моление, плачу, не внемлет, разлучает мя безжалостно сочада, влечет мя насильно. О Бога Мати, Сыном Твоим крестные муки разделившая, матернюю скорбь о ближних утолим.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Землю российскую в достояние себе избравшая и утвердившая нас во благочестии, под покровом Твоим соблюди всепетая, образом Твоим честным от всех напастей сохрани да завемти, радуйся всемилостивая в напастях скорая заступ

владыки, губернаторы, цари земские, все люди, князи, все судьи земские, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, якобы здесь есть имя Твое, единого исповедание, его на земле и на небесе,

Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Царю Богу нашему. Глаголу мою наше, Господи, разумей звание мое, вон мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, заутро услыши глаз мой, заутро предстану Тебе узришь меня, яко Бог не хотя беззаконие Ты си, не приселится к Тебе лукавну яй, ниже прибот беззаконица пред очима Твоима, возненавиделся все делающие беззаконие, повыбеши все ловлюще лжу, мужа крови листья гнушаются, Господь, аже множество милости Твоей я, внеду в дом Твой, поклонюсь, ко храму святому Твоему, страсти Твоем, Господи, настой меня правдой Твоею, враг моих ради справь пред Тобой путь мой, я конец в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортани к языке своим лещаху, судей Божий отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрения, яко пригортишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются все лишися в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас, Господи, прибежище былось и нам рот и рот, прежде даже горам не быть, и создателься земли и вселенней, и от века и до века Ты еси, и от врате человека во смирении рекла еси, обратитесь, сынове человечестии, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо, и день стража ночная, уничижение их лета будут, утро, как трава мимо едет, утро просветит и прийдет, на веки отпадет, прожестеет и иснет, яко исчезохом, гневом Твоим, и яростью Твоей смутихомся, положилось беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещен лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, как паучина, паучах уся, дни лет наших, дни